0: This is Fami Kuti here, keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
0: Liberty City! We use music to single out corrupt leaders, and they don't like that. Some say don't sing about politics, don't sing about the war, don't sing about the struggle. What would you have us sing about Liberty City? Bubble gum and unicorns on a TV singer competition? Now don't fall asleep, there's a rumbling going on in the streets, and it starts with IF99. Legend Fela Kuti. Sorrow, tears and blood.

0: This is good. Everybody's in the pocket. You know, you feel it with Afrobeat and international funk. I see people dancing, even though I'm in this cracker box called the radio station.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
0: Hello there, International Funk. It's IF99 on your radio dial, all the way from Lagos to Liberty City, where we're building a musical shrine. Positive vibes should be coming out of your radios right now. Music, remember, is a weapon of the future. It's the only way you can fight the guns and bombs and the morons from Texas who want to take over this planet. Manjil coming at you with some funk on IF99.